0: Il est 6h. Il est 6h sur Erdiwa. Sur Erdiwa.
1: Носить оружие в присутствии царя. Раб церемониймейстер ломал руки им вслед. Он не успел расстелить ковер и позвать музыкантов. Голос царя разорвал мертвую тишину. В чем дело? Где чужеземец, который сдался мне на милость? В чем дело? Эверард рискнул приподнять голову. Кир был высокого роста, широкоплеч, но худощав. Он выглядел старше, чем можно было предположить из рассказа Креза. С трепетом в сердце Эверард подумал, что ему лет 47, но 16 лет войн, которые пришлось вести царю, и охота сохранили его тело гибким. У Кира было узкое темное лицо со шрамом на левой скуле, карие глаза, прямой нос и полные губы. Его черные слегка вьющиеся волосы были зачесаны назад, а борода пострижена немного короче, чем полагалось по обычаю персов. Он был одет просто, насколько позволял его сан.
2: Маруся FM. Маруся FM. Горячие песни.

0: «Я здесь, великий царь», — сказал Эверард.
1: «Встань, назови свое имя».
0: Эверард поднялся на ноги и прошептал: «Привет, Кейт».
2: Самим собой.

все хочу спросить тебя, как Синтия заисказала. Но ведь для нее прошло...